А я знаю, чем займешься на днях. Электрическая мясорубка. А что, между прочим, вещи в хозяйстве очень важны. Я заположил трубочку на рыбчик фаршка.